0: Доброе утро, Пермь.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: 104.1 FM. I'm

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 7 часов утра в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. Владимир Путин провел пресс-конференцию в Москве 9 мая. Президент заявил, что конфликт на Украине, по его мнению, идет к завершению. Президент не предлагает, но и не отказывает.

0: К слову, недельный тур в восточную сказку обойдется путешественнику минимум в 2000 долларов, а за ночь в самом дорогом отеле на берегу Красного моря придется заплатить не менее 400 долларов. Инвестиции в проект строительства крематория в Перми составят около 377 миллионов рублей. На первом этапе будут запущены две печи, способные в общем выполнить 7,5 тысяч кремаций в год. На втором этапе добавятся еще две печки, и производительность вырастет в два раза. Эти параметры были утверждены на заседании регионального совета по предпринимательству. Строительством крематория будет заниматься региональный мусорный оператор ПРО-ТКО. Расходы на крематории не будут включаться в тариф на вывоз мусора, а сформируются за счет дополнительных услуг оператора и из привлеченных источников. Напомню, построить крематорий на кладбище Северное планируется в два этапа. В первый этап войдет строительство одноэтажного здания, в том числе производственное и административное помещение, траурный зал и установка двух печей. Мультсериал «Маша и Медведь» получит первый полнометражный фильм. Сейчас он находится на стадии предпродакшена. Завершить работу планируют к концу 2028 года. По словам главного создателя фильма, новая работа – это возможность вывести мир Маши и Медведя в формат большого кино и вернуть проекту его юмор и душу. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 9 градусов, в течение дня пасмурно, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха до плюс 13.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
7: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 8 минут в Перми. 12 мая на календаре плюс 9 градусов. И нам бы понедельники взять и отменить. Это выражение иногда воплощается в реальность. Вторник сегодня, напомню. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой.

0: Перми 7 часов 13 минут. На дорогах свободно 2 балла из 10 по версии Яндекс.Кар. Через полчаса будет очередной выпуск. Там картина уже начнет потихоньку меняться. Далее гороскоп, лунный календарь. Еще будут новости со всего света. Поговорим про крах Римской империи.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Радио Альфа, музыка, которую мы любим. 7 часов 17 минут в Перми, вторник. Луна убывает, 25-й лунный день находится в знаке Рыбы. Астрологи предрекают день пассивности, который желательно провести в покое и одиночестве. Хотелось бы, но начались суровые рабочие будни. Сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, отложите на другой день важные дела и разговоры. Вы будете рассеяны, и это вас подведет. Тельцы, вы найдете необычное, но вполне рабочее решение для текущих проблем. Возможно, вам понадобится юридическая поддержка. Близнецы, день непредсказуем, возможно, ошибки или ссоры с очень нужными вам людьми. Раки, вам будут мешать старые убеждения, как ваши собственные, так и те, что существуют вокруг вас. Притормозите с новыми делами. Львы, для начала нового дела вам не хватает единомышленников. И, возможно, вступление в новую группу или организацию – это не лучшая идея. Девы, действуйте скрыто, не на виду. Так вы сможете исправить ошибки незаметно, если они возникнут. Весы, готовьтесь к интенсивной подготовительной работе, чего бы она ни касалась. Это могут быть документы, планы или подготовка к новой диете. Скорпионы, день наведения глянца на завершенные дела. Хорошо вносить последние правки и добавлять финальные штрихи. Стрельцы, вы можете пострадать от сплетен и слухов. Они собьют вас с толку и заставят принять нерациональные решения. Козероги, вы почувствуете прилив сил, ловкости и красноречия. Отличный день для того, чтобы максимально проявить себя. Водолеи, в случае сложности или неясности действуйте гибко. Извилистая дорожка быстрее приведет вас к цели, чем прямой путь. Рыбы, возможны срочные дела и поездки. Несмотря на изначально негативный характер, они завершатся хорошо.
1: Радио Альфа.

0: На этой неделе погода до плюс 28 градусов в Прикамье. В очередной раз нас будет удивлять. Сейчас плюс 9, и прогрева сильного ожидать не стоит, до плюс 13 градусов. К счастью, хоть без осадков. Но прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой на радио Альфа.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адаакар сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
1: Радио Альфа.

0: 7:31. Сейчас для вас новости. Полина Попова расскажет коротко о главных событиях. Спонсор выпуска ИП «Годин» Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. В Перми может открыться Центр цифровой фармацевтики. Он входит в планы по созданию межвузовского кампуса «Будущее Пармы». Участие учителей в проведении ЕГЭ и ОГЭ рекомендовали дополнительно оплачивать. Об этом говорится в рекомендациях Минпросвещения. В период дачного сезона мошенники стали чаще обманывать россиян, которые ищут загородные дома для аренды на лето. По данным правоохранителей, в интернете все чаще появляются объявления с идеальными дачами, привлекательными фотографиями, удобным расположением и подозрительно низкой ценой. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас +9 градусов. В течение дня пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха до +13.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Без 28 вы слушаете радио «Альфа». 12 мая на календаре. Сегодня в России отмечается День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции. Все это дело происходило в 1944 году. 9 мая прошло, но даты вот эти самые мы не забываем, естественно. Есть и другие события. Международный день медицинской сестры, День охраны здоровья растений и День экологического образования. Еще сегодня стартует 79-й Каннский кинофестиваль во Франции на Лазурном берегу. И, собственно, среди номинантов на главный приз, это «Золотая пальмовая ветвь», Андрей Звягинцев с своей работой «Минотавр». Двукратный номинант на «Оскар» и его вот новая работа уже в основном конкурсе. Это интимная драма на фоне корпоративного кризиса и личного распада. Но если вы смотрели другие работы этого режиссера, например, «Елена», «Левиафан», «Нелюбовь» из последнего, ну, в кавычках, из последнего «Елена» в 2011 году была выпущена, то в целом можно представить, какая там атмосфера. Впереди дорожная информация и исторические факты. Речь пойдет про ракетоплан «Буран».
1: Реклама. Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» — это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайков, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
4: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь. Улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
5: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
7: Я не сажала.
6: Шиш, время-то идет.
7: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
8: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
7: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
8: «Цветочные культуры Прикамье». 2-я Сорокинская, 65/1.
7: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
9: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Общая загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Каких-то серьезных пробок, заторов на данный момент нет. Вам всем удачи в пути.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 7 часов 48 минут в Перми. Коротко определимся, какой сегодня день. Вторник, 12.05. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 2002 года на космодроме Байконур глупо и позорно был уничтожен многоразовый космический корабль-ракетоплан «Буран» — чудо советской конструкторской мысли. Челнок в СССР построили в ответ на американскую программу Space Shuttle. И система «Энергия Буран» конкурента превзошла. «Буран», в отличие от шаттлов, мог летать и в беспилотном режиме, и был рассчитан на 100 полетов. Но его единственный полет состоялся 15 ноября 1988 с Байконура. Зрелище было яркое. В 1,5-2 секунды ракета с огненным шаром нырнула в облака. «Буран» под управлением автоматики вышел на орбиту, сделал 2 витка вокруг Земли и приземлился на аэродроме «Юбилейный» на Байконуре. Масса корабля была 2400 тонн, мощность двигателя 170 миллионов лошадиных сил, скорость во время входа в атмосферу почти 30 тысяч километров в час. После развала СССР элементы системы «Энергия Буран» оказались в разных странах. Всего челноков было 5, но единственный, летавший на орбиту, хранился на Байконуре. Там за ним толком не следили, и 12 мая 2002-го прогнившая крыша комплекса рухнула и погубила уникальный корабль.
4: Радио «Альфа».

0: Метеорологи сообщают, что на этой неделе нас ждут и заморозки, и жара за 30. В общем, об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Альфа.

0: 7 часов и 59 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Послы ЕС утвердили 90 миллиардов евро для Киева и 20-й пакет санкций против России. Об этом сообщает кипрское председательство в Совете ЕС. Еврокомиссия намерена выделить Киеву 9 миллиардов евро в июне из 90 миллиардов. Из них около 6 миллиардов пойдет на военные нужды, 3 миллиарда на прямое финансирование украинского бюджета. Первый военный транш будет направлен на закупку беспилотников для Украины, пишет ТАСС. Мошенники стали выманивать деньги у россиян под предлогом онлайн-опросов от банков, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомились журналисты ТАСС. Аферисты размещают в интернете от лица банков предложение пройти опрос за денежное вознаграждение. После прохождения опроса открывается форма, в которой просят ввести реквизиты банковской карты и код подтверждения из СМС, якобы для зачисления денег. Затем мошенники получают доступ к банковскому счету, к которому была привязана карта. В Перми может открыться центр цифровой фармацевтики. Он входит в планы по созданию межвузовского кампуса «Будущее Пармы». В центре будут работать сотрудники и студенты Пермской государственной фармацевтической академии. Центр будет заниматься хемоинформатикой и цифровым конструированием лекарств. В Перми с 12 мая на стадионе «Юность» дорожки и стритбольные площадки будут открыты для всех желающих. Как сообщает Минспорта, стритбольные площадки нужно бронировать по телефону, оплатить доступ к дорожкам, стритбольным площадкам и аренду шкафчиков можно в автоматизированном терминале, размещенном у входа.

0: 12 месяцев удалила своего каталога 75 миллионов ИИ-композиций. Слушателям творчество нейроартистов нравится все меньше и меньше. Почти 70% сознательно не слушают музыку, созданную искусственным интеллектом. На этом пока все новости. Доллар на сегодня 74,29, евро 88,54. Полина Попова, служба информации.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» и Подавлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли».
2: В Перми сейчас плюс 9 градусов, в течение дня пасмурно, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха до плюс 13.
3: Реклама спонсора. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 11 минут в Перми. Сейчас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Электромобиль Ferrari Luce обещает стать новым флагманом марки и будет стоить целое состояние. Это должно случиться в 2028-м. По данным инсайдеров, в штаб-квартире компании уже согласовали ценник. И первый электрокар в истории Ferrari обойдется в $645 000. Это более 50 миллионов рублей по актуальному курсу. Таким образом, Luce станет самой дорогой моделью в линейке, если не брать в расчет коллекционный гиперкар F80. За эти деньги обещают 4 двигателя мощностью свыше 1000 лошадиных сил и разгон до сотни меньше, чем за 2,5 секунды. По формату это будет 4-местный кроссовер, но самое интересное внутри. Интерьер проектировали бывшие дизайнеры Apple Джонни Айв и Марк Ньюсон. И что удивительно, в машине за более чем $500,000 почти нет сенсоров. Вместо них стеклянные кнопки и тактильные переключатели. Для Ferrari это рискованный шаг, ведь, например, конкуренты из Lamborghini откладывают свои электрокары из-за низкого спроса. Но Ferrari ставит на эксклюзивность. Станет ли Luce новым объектом вожделений или останется дорогим экспериментом, когда-нибудь узнаем из обзоров светской хроники.
1: Реклама спонсора.
4: Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболен Н» в «Груз Автоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболен Н» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Груз Автоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
1: Радио Альфа.
0: Есть в мире певцы, а есть вокалисты. И вот недавно представили топ-100 лучших. Мы, конечно, про всех рассказывать не будем, но вот про пятерку, так сказать, первых, пожалуйста, кто поет где-то ниже легких, а кто может выдать невообразимую мощь? Об этом через 10 минут в новостях со всего света.
5: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
6: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
5: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
2: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
3: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
4: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.

0: своих друзей.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
3: Дорожная информация. На радио Альфа пробки в Перми оцениваются в 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карта. Екатеринская улица от Попова до Барчининова. Медленное движение. Будете ехать 10 минут. Небольшой отрезок совершенно. Там 400 метров. Практически скорость потока 3 км в час. На Локомотивной улице тоже поток транспорта достаточно высокий. От улицы Фридрих-Энгельса до площади Гайдара. На Стахановской улице от шоссе Космонавтов до Мира не быстро. Все. И на Карпинского проспект Декабристов. До Стахановской улицы.
2: Радио Альфа 104.1 FM.

0: На радио Альфа всегда хорошая музыка. 8 часов 21 минут в Перми. Дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир. Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и контроль.

Второе место — королева соула Аретта Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так: «Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда».

0: Радио Альфа.
1: Впереди тоже неплохие исполнители. Рой Орбисон и Нева Грин. Но прямо сейчас небольшой перерыв. А потом, кстати, будет выпуск новостей.
2: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
8: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точкадефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
10: 6+.
11: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39. А.
12: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
13: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
14: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон?
15: Сквознякам нет. Сделаем как себе.
16: Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
17: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
18: Телефон рекламной службы 259-17-00.
19: Радио «Альфа».

0: Перми за эти дни неплохо так зазеленело все. 8 часов 33 минуты, а то ли еще будет. О погоде, кстати, расскажу сразу после выпуска новостей от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Евросоюз хочет оторвать Армению от Москвы, укрепляя собственный контроль над страной. Об этом заявил в интервью ТАСС глава департамента МИД РФ Михаил Калугин. Европейский путь Армении может привести к системным изменениям отношений с Россией, отметил он. Следующие трехдневные выходные ждут россиян через месяц. Граждане РФ будут отдыхать с 12 по 14 июня. На этой неделе в Пермь придет мощная волна тепла. Начало недели все же начнется с холодной погоды и заморозков, но завершится аномальной жаркой погодой до плюс 30. Осадков на неделю будет очень мало. Об этом рассказал доктор географических наук Классического университета Андрей Шихов. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», Ермак, Печь, 59, Новосилево, 37. В Перми сейчас плюс 9 градусов, в течение дня пасмурно, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха до плюс 13.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак. Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: 8 часов 42 минуты в Перми, 12 мая на календаре. 60 лет исполняется Стивену Болдуину сегодня, американскому киноактеру. Также заокеанский актер по имени Рами Малек празднует 45-летие. Он известен нам по роли Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии». Он, кстати, за нее получил Оскар. 39 лет отмечает певица Виктория Дайнеко. И 43 исполняется Алине Кабаевой. Вот о ней подробнее расскажем в исторических фактах через 7 минут.
1: Реклама.
2: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
4: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрен 106-594-783-57.
6: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
7: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-450.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21, сайт perm.bochki.ru.
1: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
2: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
3: Загруженность дорог в Перми оценивается 6 баллов из 10 по версии Яндекс.Карт. На следующих направлениях есть небольшие затруднения в движении. На Уральской улице Северной Дамбе от Авиационной до Ленина. На Екатеринской от Попова до Борчанина. На улице Мира ЦСКА Армии до Карпинского. На Стахановской шоссе Космонавтов до Мира. И на Чекалово от реки Ягошиха до Куйбышева.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Доброе всем, 8 часов и 49 минут. Сейчас «Альманах. История» от Кати Григорьевой на радио «Альфа».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 1983-го в Ташкенте родилась Алина Кабаева. Гимнастка, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка Европы. Семья была спортивная. Отец – лучший бомбардир футбольного клуба «Пахтакор», а мама – баскетболистка сборной. Родители отправили дочь в гимнастику в 3,5 года, а в 12 мама повезла ее в Москву к знаменитому тренеру Ирине Виннер. Та увидела в Алине потенциал, но поставила жесткое условие – похудеть на 3 килограмма за 3 дня. И девочка справилась, села на диету на воде. Позже она вспоминала, что когда тренер разрешила ей перекусить винегретом, который она терпеть не могла, он показался ей самым вкусным. В те времена у Алины было обидное прозвище «телевизор на ножках», но она не обижалась, просто трудилась в зале больше других и уже в 13 вошла в состав сборной России, в 17 стала абсолютно чемпионкой Европы и мира, а золото Олимпиады взяла в 2004-м. Личная жизнь Алины Кабаевой – тайна. Известно только, что она руководит Академией художественной гимнастики «Небесная грация» и до сих пор демонстрирует своим воспитанницам безупречную гибкость.
1: Радио «Альфа».

0: сегодняшнего дня спорткомплекс «Юность» будет открыт для всех желающих. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». В ближайшее время будет невероятный вопрос, тоже для всех желающих. Между прочим, игра абсолютно. Все, что нужно, это правильно ответить на невероятно. Если все получится, вам в подарок билеты на спектакль театра «Балет» Евгения Панфилова. Но прямо сейчас инструментальная музыка. Спонсор выпуска ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 9:01 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин провел пресс-конференцию в Москве 9 мая. Президент заявил, что конфликт на Украине, по его мнению, идет к завершению. Президент не предлагает, но и не отказывается от встречи с Зеленским. Владимир Путин готов встретиться с ним не только в Москве, но и в третьей стране, но только ради подписания окончательной редакции мирного договора, сообщает Проперм.ру. 7 стран Европы запретили россиянам въезд по загранпаспортам без биометрии. Среди них Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония, пишет Ура.ру. Кроме того, Франция тоже ввела запрет, но с исключениями. Детям до 15 лет можно, и тем, у кого есть шенгенская виза. Финляндия с начала лета 26 года введет аналогичные меры, но можно будет въезжать тем, кому меньше 18, и тем, у кого есть вид на жительство, выданное до 1 июня 2026 года. В Перми на месте снесенного барака в центре города на Сибирской 44 будет построен многофункциональный физкультурно-образовательный центр. На сайте Пермской мэрии было опубликовано постановление о реализации проекта в рамках муниципально-частного партнерства. Почетными гражданами Перми могут стать

0: Нормы на 2-4 градуса. Местами по северу на 5-6 градусов. Осадков на неделе будет очень мало. В отдельных районах, включая, возможно, и Пермь, их может вообще не быть, отмечает телеграм-канал. На этом пока все новости. Доллар на сегодня составляет 74 рубля 29 копеек. Евро 88 рублей 54 копейки. Полина Попова, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 9 градусов. В течение дня пасмурно. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха до плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

9 часов и 8 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Начинается невероятный вопрос. Присоединяйтесь к нему. Сегодня у меня для вас есть билеты на спектакли театра-балета Евгения Панфилова на правах рекламы. Выигрывайте пригласительные на вечер современных балетов «Шнитке. Метаморфозы». Новое обращение к творчеству Шнитке продолжает главные традиции театра – размышления о волнующих проблемах современности. Разговор со зрителем о серьезном и главном. 15 мая в театре балета Евгения Панфилова в 19:00. 12+. Итак, внимание, невероятный вопрос.

0: Вопрос. Если вы будете покупать умные напольные весы, то с вероятностью 20% они смогут измерить и это. Итак, давайте еще раз. Если вы будете покупать умные напольные весы, то с вероятностью 20% они смогут измерить и это. Что это, собственно, вот и в этом вопрос. 257-0107, наш номер телефона.
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: В Перми открылся «Стокманс».
6: Первый мебельный без переплат?
5: Да. Здесь диваны, кровати и шкафы – все для дома. Сам увидишь.
6: Куда ехать?
5: Первый мебельный «Стокманс» в Мебелево, третий этаж, Энергетиков, 37.
6: Здесь выгодно. И точка.
7: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
8: Банька!

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
3: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
4: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
5: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
4: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
7: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми оцениваются в 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карт. Сейчас на Локомотивной улице от Фридрихенгерса до площади Гайдара время проезда 12 минут. На Екатеринской тоже будете ехать столько же. От Попова до Барчининова на Стахановской улице чуть быстрее, чем Секс-Мафтов до Мира. И на Ленина от улицы Николая Островского до Куйбышева тоже есть небольшой затор. Вам удачи в пути.
8: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9.15, время Пермское. Вы слушаете Радио Альфа. Невероятный вопрос в самом разгаре. Номер телефона 257-0107. Выясняем следующее. Если вы будете покупать умные напольные весы, то с вероятностью 20% они смогут измерить и это. Вот что это они смогут измерить? Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро. Возможно, частоту сердцебиения.
0: 20% вероятность небольшая. Хорошо, интересное предположение. Но нет.
2: Мой вариант – вес домашнего животного, кота.
0: Прекрасно. Надо, чтобы только какое-то удерживающее устройство было, потому что кот, он такой, не слишком-то любит сидеть на одном месте.
2: Обычный человек, удерживающий устройство.
0: Есть такое, да. Чтобы измерить кота, нужно взять его на руки, потом понять, сколько он весит. Но это не то, это не то.
2: Ясно, ладно, будем думать дальше.
0: Спасибо, Ладно.
3: Доброе утро. Может быть, калории и жир?
0: Калории и жир. Вот мне почему-то кажется, что это не 20%, а выше будет вероятность в умных напольных весах. А тут вероятность небольшая, 20% всего лишь.
3: А, может, воду тогда?
0: Вода?
3: Сколько воды ушло?
0: Сколько воды ушло? Так, хорошо, ничего не могу на этот счет сказать. Не являюсь экспертом в напольных весах умных. Но, возможно, где-то есть, но не здесь. Не в этом бренде.
3: Да. Ну ладно, спасибо.
0: 257-0107, наш номер телефона. Так что же еще с вероятностью 20% могут измерить умные напольные весы?
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Овен, отложите на другой день важные дела и разговоры. Вы будете рассеяны, и это вас подведет. Тельцы, вы найдете необычное, но вполне рабочее решение для текущих проблем. Возможно, вам понадобится юридическая поддержка. Близнецы, день непредсказуем. Возможно, ошибки или ссоры с очень нужными вам людьми. Раки, вам будут мешать старые убеждения, как ваши собственные, так и те, что существуют вокруг вас. Притормозите с новыми делами. Львы, для начала нового дела вам не хватает единомышленников. И, возможно, вступление в новую группу или организацию – это не лучшая идея. Девы, действуйте скрыто, не на виду. Так вы сможете исправить ошибки незаметно, если они возникнут. Весы, готовьтесь к интенсивной подготовительной работе, чего бы она ни касалась. Это могут быть документы, планы или подготовка к новой диете. Скорпионы, день наведения глянца на завершенные дела. Хорошо вносить последние правки и добавлять финальные штрихи. Стрельцы, вы можете пострадать от сплетен и слухов. Они собьют вас с толку и заставят принять нерациональные решения. Козероги, вы почувствуете прилив сил, ловкости и красноречия. Отличный день для того, чтобы максимально проявить себя. Водолеи, в случае сложности или неясности действуйте гибко. Извилистая дорожка быстрее приведет вас к цели, чем прямой путь. Рыбы, возможны срочные дела и поездки. Несмотря на изначально негативный характер, они завершатся хорошо.
4: Радио Альфа.

0: 9 часов и 22 минуты в Перми. Продолжаем дальше выяснять, что за функция есть у умных напольных весов. С вероятностью 20% они смогут измерить и это. Вот что они могут измерить? Друзья, давайте подумаем. Если это не жир, не количество калорий, кто-то сказал, что даже воду они измеряют в организме, но это все не то. Жду ваши предположения. Номер телефона 257-0107. Здравствуйте, ваш вариант.
1: Здравствуйте. Мой ответ – биологический возраст, ну или вообще возраст человека.
0: Так, тоже интересно. Имея параметры вес, там, жир, калории и все остальное. Хорошо, интересное предположение. Может, еще какое-то есть? Тут нет сегодня какой-то части, что по одному варианту?
1: Нет.
0: Нет пока?
1: Больше нет.
0: Хорошо, спасибо. Раз взвесился и помолодел на 3 года. Доброе утро, ваш вариант.
1: Здравствуйте. Напольные весы могут показать биологический возраст человека.
0: А был такой ответ? Может, еще какой-то у вас есть?
1: Еще они показывают тип телосложения.
0: Тип телосложения. Спортивное, подтянутое, ну и еще какое-то.
1: Нет, они говорят худой, средний, жирный, толстый, как бы вот такое
0: ужас
1: они показывают. Ну, это прям в приложении, то есть, когда ты скачиваешь приложение, там прям вот тип телосложения вот такого.
0: Весы просто, ну, не знаю, в нашей современности это прям обзывать, что я бы сказал, какой-то человека, в конце концов. Что сразу толстый? Ну, просто упитанный, в меру мужчина. Ну, или женщина. Так, это не то. То есть весы напольные, они прям на полу. Но нет.
1: Ну, я поняла. Да. Ну, ладно.
0: Нет.
1: Ладно.
0: Угу. И, кстати, да, я тоже понял, что речь идет про приложение, в котором что-то там показывается.
2: Алло.
0: Да, ваш вариант?
2: Температуру тела.
0: Температуру тела? И почему бы и нет? Почему бы не звать свою температуру тела через пятки? Хорошее предположение, но не точное. Не точное. Все-таки как-то, мне кажется, температуру тела измерить логично. А вот есть какие-то вещи странные, на мой взгляд.
2: Не знаю тогда.
0: Спасибо вам, хорошее предположение, честно вам скажу. Продолжаем дальше, друзья, искать правильный вариант ответа. Если вы будете покупать умные напольные весы, то с вероятностью 20% они смогут измерить и это. Есть такая вероятность, возможно, у кого-то такие весы есть, и они зачем-то это измеряют. Тоже. Да куча. 257-0107, наш номер телефона.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адаакар сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
3: Радио Альфа.
0: Невероятный вопрос на Радио Альфа продолжается. Напомню вам, что сегодня я разыграю билеты на спектакль театра «Балет» Евгения Панфилова. Номер телефона 257-0107.
3: Реклама.
5: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
9: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
11: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
12: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
7: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точкадефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
14: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио «Альфа».

0: 9:33 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Нерадный вопрос сегодня посвящен умным напольным весам. С вероятностью 20% они смогут измерить и это. Раз нет еще правильного варианта ответа, значит, мало у кого есть вот такие вот напольные весы, которые зачем-то это измеряют еще до кучи. Напомню вам, что за правильный вариант ответа у меня для вас есть билеты на спектакль балета Евгения Панфилова, а конкретно на вечер современных балетов, два пригласительных. «Шнитки. Метаморфозы». Новое обращение к творчеству «Шнитки» продолжает главные традиции театра. Размышления о волнующих проблемах современности. Разговор со зрителем о серьезном и главном. 15 мая в театре балет Евгения Панфилова в 19:00. 12+, все это дело пройдет. Итак, наш номер телефона 257-0107. Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро, может быть, давление?
0: Давление. Вот как давление измерить? Значит, не сжимая, скажем так, нужную часть тела. Хорошо, но не давление.
1: Ладно, извините.
0: Да, вам спасибо за предположение. Невероятный же вопрос, в конце концов. Так, давление у нас меряется, конечно же, но не с помощью давления тела на весы. Здравствуйте, ваш вариант.
2: Может измерять уровень пола ровно. Насколько он
0: ровен. Вот, не, вот это уже ближе, на самом деле, к правильному варианту ответа. Он не настолько невероятен, я вам скажу. Но забавно, что действительно такое возможно измерить. Просто эта вещь, она постоянная, скажем так. Только если вы не находитесь там где-нибудь на корабле или в Японии. Там пол может ходить из-за сейсмической активности. Но нет.
3: Алло.
0: Да, ваш вариант.
3: Размер ноги.
0: Размер ноги. Вот 20% вероятность. Интересно. А самое главное, для чего? Нога-то не растет каждый день, только если вы не школьник. Вот. Хорошее предположение. Есть еще что-то?
3: Нет.
0: Спасибо. Спасибо.
4: Здравствуйте.
0: Да.
4: Измеряет вес в фунтах.
0: В фунтах? 20%?
4: Да.
0: Они смогут...
4: Есть такая опция у некоторых весов.
0: Но если вы...
4: Но не только в килограммах, но и в фунтах.
0: Да. А если вы собрались ехать в Англию, вам это понадобится. А если в кунгур, то не особо. Вот. Нет, это не фунты.
5: Доброе утро. Возможно, это индекс массы тела?
0: Это хорошее предположение, но это достаточно просто измерить индекс массы тела.
5: А когда то... артериальное давление.
0: Вот это сложнее. Причем, если вы просто давите на весы, артериальное давление, мне кажется, не измерить. Это невероятное предположение, но это не то.
5: Ну, тогда соотношение костной и мышечной массы.
0: Отлично. Тоже вариант, но нет. 257-0107 наш номер телефона. Продолжаем дальше выяснять, какой правильный вариант ответа в невероятном. Ну, измеряют они все, что угодно, эти напольные весы. И это в том числе зачем-то. Ну, пусть будет в конце концов. Сейчас новости. Спонсор выпуска ИП «Годин» Надежда Валентиновна. Юридическое бюро. Продолжит Полин Попова.
6: Здравствуйте. Арт-объект «Счастье не за горами» в Перми затопило. Ситуация связана с плановым сбросом воды на КамГЭС и развивается в штатном режиме. Угрозы подтопления жилых территорий нет. Весеннее половодье проходит в Прикамье без отклонений от обычных сезонных показателей, говорят в администрации Перми. В Прикамье наградили пожарных, ликвидировавших последствия атаки БПЛА. 9 мая губернатор Дмитрий Махонин вручил пожарным награды. Средний размер пенсии в России в апреле 2026 года составил 5397 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные соцфонда. За год выплаты увеличились примерно на 2000 рублей. Амстердам стал первой в мире столицей, запретившей рекламу продуктов из мяса, а также товаров и услуг, при реализации которых используется ископаемое топливо, передает BBC. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
7: Реклама спонсора. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 9 градусов. В течение дня пасмурно. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха до плюс 13.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио. Радио «Альфа».

0: 9 часов 41 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Вот так вот мы с вами застряли, можно сказать, на невероятном вопросе сегодня. Оказывается, не у всех есть вот такие вот умные напольные весы, которые с вероятностью 20% смогут измерить это. Потому что если бы они были бы хоть у кого-то и это бы измеряли, то правильный ответ был бы уже назван. Итак, что же они могут измерить? Доброе утро, ваш вариант.
1: Температуру воздуха в помещении.
0: Напольные умные весы измеряют и это. В принципе, это несложно. По крайней мере, не так сложно, как измерить артериальное давление, на мой личный взгляд. Хорошо. Температура воздуха в помещении. Интересно, кстати, что датчик температуры чаще ставят в более бюджетные модели. Потому что это правильный вариант. Я вас поздравляю. Вот так вот. Неужели у вас есть такие весы?
1: Да, дома такие весы.
0: Серьезно, они измеряют температуру воздуха, получается?
1: Да.
0: Круто.
1: Да.
0: Вот замечательно.
1: Самые простые, обычные весы.
0: Ну, пусть будет, как говорится, заодно и это измерим. Как вас зовут, представьте, пожалуйста.
1: Меня зовут Алексей.
0: Алексей, вам в подарок билеты на спектакль театра балет Евгения Панфилова. Конкретно это современный балет «Шнитки метаморфозы». Он так называется. Расскажите, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь? Можно пару добрых слов передать кому-нибудь.
1: За рулем, в машине такси, стою в пробке.
0: Так, тогда нужно узнать, где вы стоите. Потому что такое ощущение, что в это время уже нет практически заторов.
1: Ну, на светофоре, на улице Ленина, на как-то вот, за Перми стараюсь.
0: А, ну давайте аккуратно говорите, потому что за это сейчас приходит штраф.
2: FM.
3: Радио Альфа.
0: И еще раз озвучу правильный вариант ответа. Температуру воздуха измеряют эти умные напольные весы. Как мы выяснили, такие существуют. Это не выдумка вот у нашего победителя Алексея. Такие впереди дорожная информация. Посмотрим, где сейчас есть, так сказать, узкие места, где можно потерять какое-то количество времени. Ну, а потом будут еще исторические факты.
2: Реклама.
4: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
5: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.
7: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
8: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
7: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
9: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
10: Телефон 236-64-77.
11: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
12: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78. 92. Пермь. Мира 41.
14: В «Драгоценной орхидее» ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. «Драгоценная орхидея». Успейте купить до окончания ликвидации.
15: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми оцениваются в 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Кар движение плотное. Сейчас все еще на Стахановской улице, шоссе Экспонатов до Мира. Время проезда 10 минут. На Екатерининской от Попова до Барчининова тоже 10 минут. На Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Айдара 8. На Малковой улице Фридриха Энгельса от шоссе Экспонатов до Локомотивной будете ехать 7 минут. Еще на Монастырской, кстати, все не быстро, от Осинской до Попова.
7: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9:51 в Перми. Настало время исторических фактов. Продолжит Катя Григорьева на Радио Альфа.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 2002 года на космодроме Байконур глупо и позорно был уничтожен многоразовый космический корабль-ракетоплан «Буран». Чудо советской конструкторской мысли. Челнок в СССР построили в ответ на американскую программу Space Shuttle. И система «Энергия Буран» конкурента превзошла. «Буран», в отличие от шаттлов, мог летать и в беспилотном режиме, и был рассчитан на 100 полетов. Но его единственный полет состоялся 15 ноября 1988 с Байконура. Зрелище было яркое. В 1,5-2 секунды ракета с огненным шаром нырнула в облака. «Буран» под управлением автоматики вышел на орбиту, сделал 2 витка вокруг Земли и приземлился на аэродроме «Юбилейный» на Байконуре. Масса корабля была 2400 тонн, мощность двигателя 170 миллионов лошадиных сил, скорость во время входа в атмосферу почти 30 тысяч километров в час. После развала СССР элементы системы «Энергия Буран» оказались в разных странах. Всего челноков было 5, но единственный, летавший на орбиту, хранился на Байконуре. Там за ним толком не следили, и 12 мая 2002-го прогнившая крыша комплекса рухнула и погубила уникальный корабль.
4: Радио «Альфа».
0: Спрос на новые авто в Пермском крае вырос на 29%. Кто из автопроизводителей показал наиболее динамичный рост? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на Радио Альфа. Впереди будет минута драйва, и вот Феррари готовится выпустить свой новенький электрокар. Интересно не только снаружи, но и внутри, потому что дизайн разрабатывали люди, которые создавали айфоны. Об этом через 15 минут.
4: Реклама.
5: Лучший отдых дома. Это Аксиома.
6: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
5: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
6: Свой детский сад, сквер и бульвар.
5: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
9: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
10: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
11: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
12: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
11: В Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
13: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
11: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
12: Погнали!
11: perm.menslookstore.ru.
14: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: 10 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Послы ЕС утвердили 90 миллиардов евро для Киева и 20-й пакет санкций против России. Об этом сообщает кипрское председательство в Совете ЕС. Еврокомиссия намерена выделить Киеву 9 миллиардов евро в июне из 90 миллиардов. Из них около 6 миллиардов пойдет на военные нужды, 3 миллиарда на прямое финансирование украинского бюджета. Первый военный транш будет направлен на закупку беспилотников для Украины, пишет ТАСС. Мошенники стали выманивать деньги у россиян под предлогом онлайн-опросов от банков, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомились журналисты ТАСС. Аферисты размещают в интернете от лица банков предложение пройти опрос за денежное вознаграждение. После прохождения опроса открывается форма, в которой просят ввести реквизиты банковской карты и код подтверждения из СМС, якобы для зачисления денег. Затем мошенники получают доступ к банковскому счету, к которому была привязана карта. В Перми может открыться Центр цифровой фармацевтики. Он входит в планы по созданию межвузовского кампуса «Будущее Пармы». В центре будут работать сотрудники и студенты Пермской государственной фармацевтической академии. Центр будет заниматься хемоинформатикой и цифровым конструированием лекарств. В Перми с 12 мая на стадионе «Юность» дорожки и стритбольные площадки будут открыты для всех желающих. Как сообщает Минспорта, стритбольные площадки нужно бронировать по телефону, оплатить доступ к дорожкам, стритбольным площадкам и аренду шкафчиков можно в автоматизированном терминале, размещенном у входа. Для любителей бега и роликовых коньков выход на дорожки предусмотрен ежедневно с 7 до 9 утра и с 7 до 9 вечера. Стритбольные площадки доступны в будни с 17 до 22 и в выходные.

0: этом пока все новости. Доллар на сегодня 74.29, евро 88.54. Полина Попова, служба информации.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 10 градусов, в течение дня пасмурным, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха до плюс 14.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Золотые хиты в Перми на 104.1 FM.

0: Бородинц, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Сегодня Международный день хронической усталости. И вот на этом фоне хочется напомнить, что не все отдыхали 3 дня подряд. У кого-то это были рабочие дни. Вам всем сил и все-таки найдите время для того, чтобы сделать перерыв в своих делах. Ну а прямо сейчас минута драйва на 104.1 FM, спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Драйва.
3: Электромобиль Ferrari Luce обещает стать новым флагманом марки и будет стоить целое состояние. Это должно случиться в 2028. По данным инсайдеров, в штаб-квартире компании уже согласовали ценник. И первый электрокар в истории Ferrari обойдется в $645 000. Это более 50 миллионов рублей по актуальному курсу. Таким образом, Luce станет самой дорогой моделью в линейке, если не брать в расчет коллекционный гиперкар F80. За эти деньги обещают 4 двигателя мощностью свыше 1000 лошадиных сил и разгон до сотни меньше, чем за 2.5 секунды. По формату это будет 4-местный кроссовер, но самое интересное внутри. Интерьер проектировали бывшие дизайнеры Apple Джонни Айв и Марк Ньюсон. И что удивительно, в машине за более чем $500 000 почти нет сенсоров. Вместо них стеклянные кнопки и тактильные переключатели. Для Ferrari это рискованный шаг, ведь, например, конкуренты из Lamborghini откладывают свои электрокары из-за низкого спроса. Но Ferrari ставит на эксклюзивность. Станет ли Luce новым объектом вожделений или останется дорогим экспериментом, когда-нибудь узнаем из обзоров светской хроники.
1: Реклама спонсора. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
0: Через 7 минут поговорим о лучших вокалистах всех времен и народов. Представим вам список из 5. Там вообще 100 позиций, но мы про все поговорить не сможем. Просто времени не хватит. Но вот самых лучших назовем обязательно. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
5: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
6: Обращайтесь в Центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина 87, Крупская 31, Маршала Рыбалка 85В. Телефон 258 1658. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
8: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
9: Я не сажала.
8: Шиш, время-то идет.
9: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений. Питомник «Цветочные культуры Прикамья». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур. Высокое качество посадочного материала. Доступные цены. «Цветочные культуры Прикамья». 2 Сорокинская, 65/1. Подробности на сайте flowerbaza.ru.
10: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде. Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
11: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
12: Радио «Альфа».

0: 10:19, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Обо всем самом удивительном в курсе кто? Правильно, Катя Григорьева. Сейчас она нам обо всем расскажет.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир. Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и контроль.

второе место королева соула Арета Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так. Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда.

0: Радио Альфа.
1: Через 10 минут для вас выпуск новостей. Расскажем коротко о главных событиях вторника.
0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк. Отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 250 2777. АО «КБ Хлынов». Лицензия номер 254.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
8: 6+.
9: Ура! Открыт набор на летние каникулы в телемастерской «Сфера». Дети попробуют себя в роли ведущих, журналистов и блогеров. Пройдут курс актерского мастерства и техники. Речи примут участие в программах «Рифей ТВ», которые увидит весь город. Подробности в группе ВКонтакте «Сфера ТВ Пермь». Для лиц старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио Альфа.

0: Сегодня весь день пасмурно, а что там с осадками? Об этом сразу же после выпуска новостей. На 104.1 FM Полина Попова продолжит далее.
1: Здравствуйте. Евросоюз хочет оторвать Армению от Москвы, укрепляя собственный контроль над страной. Об этом заявил в интервью ТАСС глава департамента МИД РФ Михаил Калугин. Европейский путь Армении может привести к системным изменениям отношений с Россией, отметил он. Следующие трехдневные выходные ждут россиян через месяц. Граждане РФ будут отдыхать с 12 по 14 июня. На этой неделе в Пермь придет мощная волна тепла. Начало недели все же начнется с холодной погоды и заморозков, но завершится аномальной жаркой погодой до плюс 30. Осадков на неделю будет очень мало. Об этом рассказал доктор географических наук Классического университета Андрей Шихов. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак», «Печь», 59, «Новосилево», 37. В Перми сейчас плюс 10 градусов, в течение дня пасмурным, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха до плюс 14.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в «Ермак». Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине «Ермак Печи 59». Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО «АБС». Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Без 20.11 вы слушаете радио Альфа. Давайте посмотрим, сможете ли вы угадать человека по описанию достаточно известного человека. Российская художественная гимнастка. Может, уже? Олимпийская чемпионка. Ну, тут вообще уже все понятно. А затем медиа-менеджер и публичная фигура. Это Алина Кабаева. Сегодня она празднует свой день рождения. О ее спортивной карьере и не только через 7 минут в исторических фактах.
1: Реклама. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООГДБОЙ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
3: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
2: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: 10 часов 46 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сегодня, кстати, отмечается Международный день медицинской сестры. Есть еще исторические события и другие связанные с этим факты. О них Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 1983-го в Ташкенте родилась Алина Кабаева. Гимнастка, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка Европы. Семья была спортивная. Отец – лучший бомбардир футбольного клуба «Пахтакор», а мама – баскетболистка сборной. Родители отправили дочь в гимнастику в 3,5 года, а в 12 мама повезла ее в Москву к знаменитому тренеру Ирине Виннер. Та увидела в Алине потенциал, но поставила жесткое условие – похудеть на 3 килограмма за 3 дня. И девочка справилась, села на диету на воде. Позже она вспоминала, что когда тренер разрешила ей перекусить винегретом, который она терпеть не могла, он показался ей самым вкусным. В те времена у Алины было обидное прозвище «телевизор на ножках», но она не обижалась, просто трудилась в зале больше других и уже в 13 вошла в состав сборной России, в 17 стала абсолютной чемпионкой Европы и мира, а золото Олимпиады взяла в 2004-м. Личная жизнь Алины Кабаевой тайна. Известно только, что она руководит Академией художественной гимнастики «Небесная грация» и до сих пор демонстрирует своим воспитанницам безупречную гибкость.
4: Радио Альфа.

В Перми подтопило арт-объект «Счастье не за горами», повод сделать красивое фото. Ну и сколько все это дело продержится, об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на Радио Альфа. С вами был Антон Нагибин. Нескучного вам вторника. Далее встречайте Ирину Плотникову.

0: Перми 11 утра. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Защиту промышленных объектов от БПЛА усиливают в Пермском крае. Основное внимание уделено формированию многоуровневой системы безопасности и расширению работы мобильных огневых групп, уже развернутых на ряде предприятий. По словам главы региона Дмитрия Махонина, предприятия готовы усиливать собственные меры защиты, а службы безопасности демонстрируют четкую готовность к действиям в условиях возможной беспилотной угрозы. Отдельно рассматривается создание регионального подразделения БАРС, задачей которого станет противодействие и подавление беспилотных летательных аппаратов. Правительство России поддержало продление гаражной амнистии до 1 сентября 2023 года, пишет ТАСС. Упрощенный порядок оформления заработал с сентября 2021 года и показал высокую эффективность. По данным Росреестра, за это время граждане России зарегистрировали права почти на 250 тысяч гаражей и почти 500 000 земельных участков под ними. В этом году для получения школьного аттестата российским выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла на ЕГЭ по русскому, а также получить оценку удовлетворительно 3 балла по математике базового уровня, сообщает РИА Новости. Ранее Министерство науки и образования анонсировало ряд значимых изменений в правилах приемной кампании 26-27 учебного года. При этом ключевым нововведением призван стать так называемый «день тишины». Он призван сделать процедуру зачисления более прозрачной. В Пермском крае за последний год спрос на новые автомобили вырос почти на 30%. Покупатели проявили активность в сегменте кроссоверов и внедорожников. Интерес к этим классам увеличился на 20%. Средний чек на новый автомобиль в апреле составил 2 700 000 рублей. Среди брендов самый быстрый рост показал Belgia. Спрос вырос более чем в 7 раз. Трехкратное увеличение у GAC. Также положительную динамику показали Lada плюс 40%, Havail плюс 30% и Geely плюс 18%. Доллар сегодня 74.29, евро 88.54. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня облачно, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный слабый. В течение дня до плюс 14.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо «Центра металлокровли».
3: А ведь опытные разведчики знают, в «Центре металлокровли» качественный провал. Профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет. И все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-56.

0: Всегда хорошая музыка. Вячеслав Бутусов на радио Альфа. Как одно мгновение пролетели праздничные выходные. Новая рабочая неделя начинается необычно со вторника, 12 мая на календаре. Так что желаю нам с вами собраться с мыслями, чтобы за эти 4 трудовых дня успеть сделать все самое важное. Под музыку радио Альфа. Впереди Сандра, и через пару минут с нами Клан Карусел.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
7: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
6: Мэнс Лук на сибирской семье. А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
8: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
6: Мэнс Лук и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
7: Погнали!
6: perm.menslookstore.ru.
9: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
10: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио Альфа.

0: Александра на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Сегодня, друзья, будем подводить итоги розыгрыша, который пока еще продолжается в группе Радио Альфа ВКонтакте. Мы разыгрываем 3 семейных сертификата на бесплатное посещение бассейна в спорткомплексе «Олимпия». Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте, читайте подробности участия. Рандомно мы определим 3 счастливчиков. Желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
1: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефисзрения.ру. Организатор акции ИБ «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
9: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
10: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
9: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
11: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
12: Телефон 236-64-77.
13: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
14: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
15: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Любимая музыка «Бурито» на радио «Альфа». В Перми половина 12-го. С новостями коротко. Полина Попова. Спонсор выпуска ИП «Година» Надежда Валентиновна. Юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Новые врачебные специальности собираются ввести Минздрав. С 1 сентября в структуре здравоохранения появится врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог и нейропсихолог, сообщает Москва-24. В Прикаменограде для пожарных, ликвидировавших последствия атаки БПЛА 9 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил им награды. Средний размер пенсии в России в апреле этого года составил 25 397 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные соцфонда. За год выплаты увеличились примерно на 2000 рублей. Амстердам стал первой в мире столицей, запретившей рекламу продуктов из мяса, а также товаров и услуг, при реализации которых используется ископаемое топливо. Об этом сообщает BBC. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первое. Консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде. В Перми сегодня облачно. Преимущественно день пройдет без осадков. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха сегодня до 14 градусов тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Что точно придется сделать в ближайшие дни, так это пересмотреть свой гардероб. Во второй половине недели в Перми ожидается повышение температуры воздуха, и если в четверг это чуть больше 20 градусов, то к выходным ближе к 30-градусной отметке нам прогнозируют. Ну кто там хотел теплой погоды, что называется, получайте. Вы слушаете «Радио Альфа». В продолжении этого часа «Золотая коллекция», подборка лучших песен минувших десятилетий. Впереди «Джем энд Спун», Майкл Линс Чурок и Майкл Джексон.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом, забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. Вор Содомина Куфонина 1, свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.

0: своих друзей.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
3: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
4: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
5: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
6: Погрузитесь в гармонию природы с таежным СПА «Алтайская здравница». Сибирские СПА-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРН ИП 323-595-800-105-079.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Джем энд Спун в золотой коллекции Радио Альфа. И в завершении часа инструментальная версия заглавной темы из кинофильма «Бум». Это Фауста Папетти. Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова. Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 12 часов и 1 минута. С новостями вторника Полина Попова.
1: Здравствуйте. Новые врачебные специальности собираются ввести Минздрав. С 1 сентября в структуре здравоохранения появятся врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, медицинский микробиолог, медицинский логопед, психолог и нейропсихолог. Официально узаконить хотят направление медицинская сестра по реабилитации и специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся. Ряду устаревших специальностей брать не будут. Из списка, вероятно, уйдут врач-диабетолог, городской и районный врач-педиатр, фельдшер-нарколог и врач-сексолог, сообщает «Москва-24». В России впервые появился ГОСТ на веганские парфюмы и косметику. Чтобы классифицировать парфюм как веганский, производитель на всех этапах производства должен подтвердить отсутствие животных компонентов. Также, если косметика делается на той же линии, что и товары с ингредиентами животного происхождения, нужно хорошо очищать оборудование, емкости и поверхности. Почетными гражданами Перми могут стать гендиректор ООО «Лукойл Пермь» Олег Третьяков и гендиректор «Пермконцерта» Ирина Кулева. Соответствующий проект решения поступил в Пермскую городскую думу от имени главы города. К концу этой недели в Перми потеплеет до плюс 27, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления». Причиной этого станет установление блокирующего антициклона над Южным Уралом и связанная с ним мощная волна тепла, которая начнется с четверга. В целом неделе ожидается теплее нормы на 2-4 градуса, местами по северу даже на 5-6 градусов выше нормы. Осадков на неделе будет очень мало в отдельных районах, включая, возможно, и Пермь, их может вообще не быть, отмечает телеграм-канал. Доллар сегодня 74,29, евро 88,54. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. В Перми сегодня облачно, преимущественно.

0: доступные цены. Цветочные культуры Прикамья. 2 Сорокинская, 65, дробь 1. Подробности на сайте flowerbaza.ru.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM. Плюс 11 градусов в Перми. Сейчас еще потеплеет в течение дня. Подробный прогноз после новостей.
1: Здравствуйте. Систему антиплагиат, которую вузы используют для проверки дипломов и курсовых, предложили проверить на точность. Поводом стали жалобы студентов. По их словам, программа нередко помечает авторский текст как сгенерированный искусственным интеллектом. Обращение уже направлено министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. В Перми в городских лесах запрещается использование открытого огня и приготовление на нем пищи. Об этом власти напомнили жителям города. Общедоступных специализированных мест для пикников в Перми не предусмотрено. Пермякам, желающим приготовить шашлык на природе, рекомендуется отправиться на базы отдыха или использовать платные пикниковые зоны. С 12 мая в Перми стадион и стритбольные площадки юности в Перми будут доступны для всех желающих. Об этом сообщили в Министерстве спорта региона. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «АБС» Ермак-Печи 59, Новосильево 37. Сегодня в Перми облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый, в течение дня до 14 градусов тепла.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? А? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: У нас отличная музыка для рабочего настроения. Это радио Альфа 104.1 FM. Впереди золотая коллекция, яркие хиты минувших десятилетий. В этом выпуске Evanescence, London Beat и через пару минут на радио Альфа Элтон Джон.
1: Реклама.
2: Начните получать пенсию в банке Хлынов и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке Хлынов. Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ Хлынов», лицензия номер 254.
3: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
4: В драгоценной орхидее ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
5: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
4: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
8: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Эта рок-баллада принесла группе номинацию на премию Грэмми Evanescence в золотой коллекции Радио Альфа и традиционный финалем час инструментальной музыкой Secret Service на Радио Альфа.

0: Перми 12 часов и 59 минут. Вы слушаете «Радио Альфа» с новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Ассоциация банков России предложила включить все банки с лицензией Центробанка в так называемый «белый список Минцифры». Речь идет о сайтах и сервисах, которые должны оставаться доступными даже при ограничениях интернета. С таким обращением ассоциация уже обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. В список предлагают добавить интернет-банки, мобильные приложения и платежные сервисы. В Госдуме предложили создать механизм для быстрого решения коммунальных споров без обращения в суд. С такой инициативой выступил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Обращение направлено вице-премьеру Марату Хуснуллину. По мнению депутата, новый порядок позволит оперативно помогать гражданам в защите их имущественных прав. Кроме того, это существенно снизит нагрузку на судебную систему и уменьшит давление на управляющие организации. Сейчас жильцам при конфликтах с коммунальщиками приходится тратить время на долгие разбирательства. Инициатива призвана упростить процедуру и сделать ее доступнее для всех граждан, сообщает «Парламентская газета». Региональным властям рекомендовали установить дополнительные выплаты учителям за участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает ТАСС. Совместные рекомендации выпустили Минпросвещение, Рособорнадзор и Профсоюз работников образования. Согласно документу, саму возможность привлекать педагога к этой работе, а также денежную компенсацию за нее, необходимо закреплять официально в трудовом договоре или дополнительном соглашении по основному месту работы. При этом конкретный размер и порядок начисления выплат каждый регион будет определять самостоятельно. 9 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махунин отметил сотрудников пожарной охраны, которые участвовали в устранении последствий атаки БПЛА на территории региона. Спасатели получили награды за профессиональные действия, оперативность и мужество при выполнении задач. Во время церемонии глава региона поблагодарил пожарных за работу в сложных условиях. По словам Махунина, благодаря их слаженным действиям удалось не допустить распространения огня и обеспечить безопасность жителей Прикамья. Крепкие социальные связи помогают людям дольше сохранять здоровье и активность, а хроническое одиночество повышает риск когнитивных нарушений и преждевременной смерти. По словам ученых, общение снижает уровень стресса, а его хроническое воздействие может провоцировать воспалительные процессы и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и других проблем со здоровьем. Особенно важна возможность делиться переживаниями и чувствовать поддержку близких людей. Кроме того, социальные связи способствуют формированию здоровых привычек. Совместные прогулки, занятия спортом и регулярные встречи помогают человеку больше заботиться о себе и поддерживать активный образ жизни. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Фриболок». 13 мая в среду в Перми будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди, ветер восточный 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 8 градусов, завтра днем плюс 13-15.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».
8: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
7: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Дневная романтик-коллекция – это музыка нон-стопом. В ближайшие 20 минут на радио «Альфа» «Bad Boys Blue», «Анастейша», послушаем «Линду», новый хит от Тедди Свимса, и Крис Ри открывает пятерку лучших песен о любви.

0: Bad Boys Blue на радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Сразу три абонемента, семейных абонемента на разовое посещение в бассейн разыгрываем в группе радио Альфа ВКонтакте. Добавляйтесь в подписчики, читайте подробные правила участия. Рандомное сегодня после 16 часов определим трех счастливчиков. Желаю удачи.
1: Реклама.
2: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодомина Куфонина 1 своя газовая котельная.
3: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
2: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
3: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
4: Телефон рекламной службы. 259-17-00.
5: Радио Альфа. This is amazing.

0: Золотые хиты сил на радио Альфа 104.1 FM. Половина второго в городе. У нас это время новостей с кратким обзором. Зара Пахметов, спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Любые угрозы безопасности России с территории Украины должны быть устранены. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС. Известные блогеры и IT-специалисты должны на системной основе рассказывать школьникам о защите от вредной информации в интернете. С таким предложением выступил сенатор Вадим Деньгин. По его словам, детям важно объяснять границы дозволенного в сети. В Перми на улице Сибирской, 44, планируют построить современный физкультурно-образовательный центр. Соответствующее постановление о реализации проекта опубликовано на сайте городской администрации. В России создан хлеб сроком годности 2 года. В основу нового продукта легла рецептура хлеба для космонавтов, созданная еще в прошлом веке. Продукт предназначен для использования в армии и специальных условиях, где требуется длительное хранение. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В среду, 13 мая, в Перми будет пасмурно, небольшие дожди, ветер восточный, 3-5 метров в секунду. Плюс 8 градусов ближайшей ночью, завтра днем в Перми, плюс 13-15.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: кайфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка, елка на радио Альфа. Центром притяжения в нашем городе остаются набережные не только потому, что там красиво и комфортно, но и в том числе потому, что арт-объект счастья не за горами вновь уходит под воду, и уже замечены первые саббордисты. А учитывая, что на этой неделе синоптики обещают нам повышение температуры воздуха, количество людей, прогуливающихся на набережной, будет куда больше. Я желаю вам соблюдать меры безопасности. Вы слушаете Радио Альфа, далее без перерыва Дэвид Червит, Энрике Иглесиас и Тина Тернер. Яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.
7: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
8: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
9: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
10: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
11: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
12: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой. Квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
13: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Продукция «Радио Альфа».
1: Escucha el ritmo.

0: Дэвид Червит на радио Альфа в золотой коллекции. И в завершении этого часа Жан-Мишель Жар, который считается пионером электронной музыки. А в конце прошлого года ЮНЕСКО признала электронную музыку Франции культурным наследием. В том числе как раз-таки благодаря Жану-Мишелю Жару.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
3: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
7: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс». Один адрес, тысячи цветов.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми, 14.02. С новостями к этой минуте Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер обязательно еще раз приедут в Москву для переговоров по Украине. Уверенность в этом в беседе с журналистами выразил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, контакты между государствами носят устойчивый характер и прерываться не планируют. Ушаков также не согласился с тезисом о том, что США якобы отстранятся от решения украинского вопроса. Напротив, Вашингтон делает все возможное для разрешения кризиса в роли посредника. Компьютеры, ноутбуки, серверы, жесткие диски, оперативная память и процессоры таких производителей, как Asus, Samsung и Kingston, попали в обновленный стоп-лист Минпромторга по параллельному импорту. Запрет начнет действовать с 27 мая. Под ограничения также попали флешки, модемы, маршрутизаторы и твердотельные накопители некоторых брендов. Помимо электроники из перечня разрешенных для параллельного импорта, исключены электрические зубные щетки Oral-B, детские игрушки и настольные игры Spin Master. Ограничения направлены на стимулирование спроса на отечественную радиоэлектронику. Онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут списывать деньги с пользователей после отказа от подписки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Новые правила распространяются на интернет-кинотеатры, облачные сервисы, приложения, платформы электронного документооборота и другие сервисы с платной подпиской. Компании обязаны принимать отказ от услуги, в том числе в электронном виде. В ведомстве подчеркнули, что пользователь имеет право отменить подписку в любой момент, даже если уже получил уведомление о предстоящем списании средств. Если после отказа сервис продолжит списывать деньги, компания должна будет вернуть средства в полном объеме. Исключение составит только оплата за период фактического использования услуги. Почетными гражданами Перми могут стать гендиректор ООО «Лукойл Пермь» Олег Третьяков и директор «Пермьконцерта» Ирина Кулева. Проект решения внесен в Пермскую городскую думу от имени главы города. Олегу Третьякову предлагается присвоить звание за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса, благотворительную деятельность и вклад в социально-экономическое развитие Перми. Ирину Кулеву выдвинули за вклад в воспитание подрастающего поколения, сохранение народных традиций, а также развитие культуры и искусства в городе. Рассмотреть проект депутаты планируют на майском пленарном заседании Гордумы. Торжественная церемония присвоения званий состоится в июне. Россияне нашли способы борьбы со стрессом. Они стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа. Об этом пишет газета «РУМ». В исследовании говорится, что, например, число бронирований санатория во второй половине прошлого года выросло почти на 80% по сравнению с первым полугодием. При этом аудитория санаторного отдыха помолодела. Средняя стоимость забронированной ночи в санаториях в прошлом году составила чуть более 11 тысяч рублей, а продолжительность бронирования – 3 ночи. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 13 мая в среду в Перми будет пасмурно, небольшие дожди, ветер.

0: Мадонна на радио Альфа. Золотые хиты. На этой неделе в невероятном вопросе 12+ разыгрываем билеты на спектакли театра балет Евгения Панфилова. На правах рекламы завтра выигрывайте билеты на вечер современных балетов «Шнитке. Метаморфозы». Новое обращение к творчеству Шнитке продолжает главные традиции театра. Размышления о волнующих проблемах современности, разговор со зрителем о серьезном и главном. 15 мая в театре балет Евгения Панфилова в 7 вечера. 12+.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
2: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
3: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
4: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
3: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
8: 6+.
9: Ура! Открыт набор на летние каникулы в телемастерской «Сфера». Дети попробуют себя в роли ведущих, журналистов и блогеров, пройдут курс актерского мастерства и техники речи, примут участие в программах «Рифей ТВ», которые увидит весь город. Подробности в группе ВКонтакте «Сфера ТВ Пермь». Для лиц старше 6 лет.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».
10: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет, закрывали глаза в такт.

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Amio Flowers на Радио Альфа. 14.31 точное местное. С новостями коротко к этой минуте. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин поручил доработать систему цифровой маркировки «Честный знак». Она поможет отслеживать путь товара от производителя до продавца и защищает покупателей от подделок. Международная группа ученых из США и ЮАР начала разработку вакцины от хантавируса. Как сообщает BBC, специалисты применяют технологию силикации, благодаря которой препарат не боится перепадов температур. В пермских больницах лечатся сейчас десятки действующих бойцов и ветеранов СВО. В Минздраве рассказали, что 9 мая в больницах для них прошли праздничные концерты. Более четверти опрошенных россиян уже участвуют в программе долгосрочных сбережений, 39% не заинтересованы в ней. Об этом свидетельствует результат опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выбери.ру». Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «АБС» Ермак Печи 59, Новосильево 37. 13 мая в Перми будет пасмурно, небольшие дожди, ветер восточный 3-5 метров в секунду. Плюс 8 градусов ночью, завтра днем плюс 13-15.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Кренберис на радио Альфа 104.1 FM и на нашем сайте alfa.fm.ru. Во время звучания песни вы всегда можете посмотреть, кто ее исполняет. С удовольствием заглядываю вперед. Золотая коллекция на подходе в этой тройке главных хитов минувших десятилетий. Сара Коннор, Sixpence None the Richer и Бой Джордж.
1: Реклама.
2: Начните получать пенсию в банке Хлынов и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке Хлынов. Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defizhlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ Хлынов». Лицензия номер 254.
3: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
5: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
8: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка-дефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
10: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление. Модернизация окон. Сквозняком нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквозняком.нет.
11: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
13: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Сара Коннор на Радио Альфа завершает золотую коллекцию, и под занавес этого часа Кэнди Далфер. Инструментальная музыка, спонсор ИП Старикова Анна Олеговна, питомник Анютины Глазки.
1: Все растения вашего сада в питомнике Анютины Глазки. Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 15 часов. Вы слушаете Радио Альфа с новостями вторника. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. В Словакии заявили о планах Фица передать России послание от Зеленского. Это произойдет завтра, когда премьер европейской страны будет с визитом в Москве, заявил госсекретарь словацкого МИДа Ростислав Хованец. Ранее Роберт Фиц

0: и Владимир Зеленский анонсировали встречу в Ереване на саммите Европейского политического сообщества. Они также заявляли о намерениях совершить взаимные визиты в столице. Искусственный интеллект в перспективе способен заменить второго пилота в гражданской авиации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем. Там отметили, что уже ведутся работы по автоматизации кабины самолета. Сегодня лайнеры могут выполнять почти все операции в автоматическом режиме, а экипаж подключается к ручному управлению в основном на взлете и посадке. Большинство остальных функций вполне по силам искусственному интеллекту, однако главным остается вопрос безопасности. Центробанки заявили, что в России сохраняется пространство для снижения ключевой ставки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на резюме апрельского заседания регулятора. Центробанки отметили, что слишком долгое сохранение высокой ставки может привести к избыточному охлаждению экономики и слишком сильному замедлению инфляции. При этом эксперты подчеркнули, что при принятии решений по ставке по-прежнему учитываются внешние риски и ситуация с бюджетом. Ранее в Центробанке объясняли, что снижают ставку постепенно, поскольку рассчитывают на устойчивый рост экономики и стабильную инфляцию в долгосрочной перспективе. В Краевом Минспорта сообщили, что с сегодняшнего дня в Перми для всех желающих будут доступны беговые роликовые дорожки, а также стритбольные площадки спорткомплекса «Юность». Беговые роликовые дорожки будут открыты ежедневно утром с 7 до 9 и вечером с 19 до 21 часа. Стритбольные площадки в будни с 17 до 22.00, а выходные и праздничные дни с 10 утра до 10 вечера. Услуги платные. За выход на дорожку для бега или катания на роликах нужно заплатить 100 рублей. Аренда шкафчика обойдется в 50. На фоне отключения интернета в России вырос спрос на бумажные карты. Как передает ТАСС, продажи увеличились на 55% по сравнению с прошлым годом. При этом отмечается и другая проблема. На рынке не хватает профессиональных картографов, поэтому к работе привлекают специалистов профильных вузов и организуют стажировки. По словам специалистов, за квалифицированными картографами сейчас идет настоящая охота. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 13 мая. В Перми будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди. Ветер восточный, 3-5 метров в секунду. Плюс 8 градусов ночью, завтра днем плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: песня, которая стала заглавной темой в фильме «Питер ФМ. Город 312» на радио «Альфа». В июне 1 числа вновь эта лента выйдет в кинотеатрах в честь 20-летия. И на этот год намечены съемки продолжения фильма под рабочим названием «Питер. Любовь моя». В общем, всему свое время. У нас время слушать любимую музыку и работать с удовольствием. Далее Pink Floyd и через пару минут на радио «Альфа» Бруно Марс.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы, приватный двор с зонами отдыха для взрослых

0: шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
6: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35-18+.
7: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
9: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио «Альфа».

0: Легендарные Pink Floyd на радио Альфа продолжают музыкальный час. Ну а я возвращаюсь к акции «Ночь музеев». Она пройдет в Перми, как и во всей стране, 16 мая. И вот в этот день, 16 мая, состоится старт проекта «Завод Шпагина. Новое измерение». Очень много интересных коллабораций запланировано. В частности, в зале деревянной скульптуры в новом здании Пермской художественной галереи театр оперы и балета даст концерт. Первый начнется в полночь, а второй в 2 часа ночи. Я уже, честно говоря, попробовала зайти, поискать возможность приобрести билеты. Пока что мои попытки успехом не увенчались, но держим в голове, что эту субботу можно провести очень интересно, насыщенно, культурно, познавательно. В Перми 15 часов и 21 минута. Далее Расмус и Ани Тольсен. И чуть позже на радио Альфа смысловые галлюцинации.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: новогодних наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
5: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Альфа».

0: Любимая музыка, радио Альфа на 104.1 FM, и мы всегда онлайн на alfa.fm.ru. В Перми половина четвертого, с новостями коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. МИД КНР официально подтвердил, что президент США Дональд Трамп посетит Китай с госвизитом с 13 по 15 мая. Это станет первой поездкой действующего президента США в Китай с 2017 года. Число российских банков, столкнувшихся с убытками, увеличилось почти в два раза по итогам первых двух месяцев этого года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. В Чернушке рядом с центральным стадионом строится новый ледовый комплекс. Здесь появится ледовая арена с раздевалками и трибунами. На объекте завершен монтаж коммуникаций и начались внутренние работы. Средний чек по ипотеке в России за прошлый год подорожал на 23%, достигнув почти 5 миллионов рублей. Об этом пишет газета.ру. Главной причиной увеличения чека по ипотеке стал рост цен на новостройки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В среду, 13 мая, в Перми будет пасмурно, небольшие дожди, ветер восточный, 3-5 метров в секунду. Плюс 8 градусов ближайшей ночью, завтра днем в Перми, плюс 13-15.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Адель на радио Альфа. Далее без перерыва. Рио, Лиэн Раймс и Фил Коллинз. Подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама.
2: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки. Но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
4: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня. Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
5: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 320-595-800-105-079.
6: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
7: Обращайтесь в центры «Кинезис». Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в «Кинезис». Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: В «Руки вверх» бар праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 15 часов 59 минут. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявил об активной подготовке республики к госвизиту российского лидера Владимира Путина. Об этом казахстанский руководитель сообщил в ходе встречи с президентом России 8 мая в Москве, передает «Известия». Токаев уточнил, что государственный визит запланирован на конец мая. Он напомнил, что за последние два десятилетия между странами прорабатывалось 177 проектов в сфере промышленной кооперации, что свидетельствует о масштабном характере двустороннего сотрудничества. В новостройках и крупных городах России плановые летние отключения горячей воды могут прекратиться уже через 5-7 лет. Об этом ТАСС рассказал первый зампред Думского комитета по строительству ЖКХ Владимир Кошелев. Он пояснил, что полный отказ от отключения станет возможен только после замены 80% изношенных труб. При этом к 35 году в целом по стране сроки отключения планируется сократить вдвое. Сейчас норматив составляет 14 дней, но многие регионы, которые активно обновляют сети, уже перешли на 10. Число самозанятых в России к концу года может вырасти до 18 миллионов человек, а к 28-му до 23 миллионов. Такой прогноз дали эксперты. По данным Федеральной налоговой службы, в прошлом году количество самозанятых уже превысило 15,5 миллионов человек, увеличившись почти на 27%. Эксперты связывают рост с тем, что компании все чаще переходят на сотрудничество по гражданско-правовым договорам вместо оформления сотрудников в штат. Власти Пермского края рассматривают возможность повышения выплат гражданам, сообщающим о пьяных водителях. Сейчас за такую информацию выплачивают 5 тысяч, но в ближайшее время эта сумма может вырасти. Как рассказал исполняющий обязанности министра территориальной безопасности региона Альберт Марданов, сейчас анализируется статистика и опыт других субъектов России. Напомню, что программа поощрения за сообщение о нетрезвых водителях действует в Пермском крае с февраля 2024 года. Для получения выплаты необходимо сообщить в полицию номер автомобиля, его марку, цвет, местонахождение и предполагаемый маршрут движения. В книжных магазинах россияне тратят на книги почти в три раза больше, чем в интернет-магазинах. Самые большие расходы на книги фиксируются у россиян от 30 до 40 лет. Таковы результаты исследования, проведенного банком «Русский стандарт». Этой зимой россияне тратили на книги 550 рублей в среднем. 54% покупок книг пришлось на интернет-магазины, а 46% на обычные книжные магазины. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 13 мая в среду в Перми будет пасмурно, небольшие дожди, ветер восточный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 8, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Перми 14 градусов.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
2: В драгоценной орхидее ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65% до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
3: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: В Перми открылся Stockmann's.
5: Первый мебельный без переплат?
4: Да. Здесь диваны, кровати и шкафы. Все для дома. Сам увидишь.
5: Куда ехать?
4: Первый мебельный Stockmann's в Мебелево, 3 этаж, Энергетиков 37.
5: Здесь выгодно. И точка.
6: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
7: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
8: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
9: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
8: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио «Альфа».

0: диско. Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы «Говядина Алтайская» 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точкаефизрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звони. 2-789-444.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Украина должна принять решение, которое позволит остановить боевые действия и перейти к обсуждению долгосрочного урегулирования. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. В марте-апреле россияне стали активнее пользоваться наличными деньгами. Об этом сообщили в Центробанке по итогам обсуждения ключевой ставки. По данным регулятора, спрос на наличные вырос, в том числе из-за налоговых изменений и перебоев с интернетом. Авиарейсы из Перми в Батуми открываются с 9 июня. По данным краевого Минтранса, они запланированы до конца года. Вылеты из Перми намечены во вторник и пятницу, из Батуми в Пермь в понедельник и четверг. В соцфонде назвали средний размер пенсии по старости в России. По состоянию на 1 апреля он превысил 27 200 рублей. За год сумма увеличилась примерно на 2 тысячи, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «АБС Ермак Печи 59, Новосильева 37. В среду 13 мая в Перми пасмурно, будет небольшие дожди, ветер восточный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 8, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Перми плюс 14.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
3: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за напор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто. По адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.
5: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
6: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
7: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
6: В «Мэнс Лук» на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
8: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
6: В «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
7: Погнали!
6: perm.menslookstore.ru.
9: Учитесь плавать вместе с «Боди Бум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и без бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
11: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
12: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:01. На Радио Альфа новости. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Россия и Пакистан в ближайшее время значительно упростят визовый режим. Соглашение подпишут во время визита премьер-министра Пакистана в Москву, который ожидается в июне или июле. Об этом ТАСС рассказали в посольстве страны. Там отметили, что полной отмены виз не будет, но новый порядок существенно сократит бюрократические барьеры для бизнесменов, студентов и туристов. Параллельно стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и экономики на 5 лет, а также об инвестициях в медицину и промышленность. В России сейчас обучаются около 1500 пакистанских студентов. Кабмин продлил срок госгарантии по кредитам для предприятий. Речь идет о привлечении компаниями средств и займов на поддержку своей деятельности до конца года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как пишет ТАСС, такая поддержка государства помогает снизить риски кредиторов и повысить привлекательность капиталовложений в важных для развития страны сферах. В федеральном бюджете на этот год общий объем средств на предоставление госгарантий составляет 296 миллиардов рублей. Механизм был запущен в 2017 и ежегодно продлевался. Реальные денежные доходы россиян выросли за последние 3 года на 26%, сообщают ведомости со ссылкой на вице-премьера Александра Новака. По его словам, это самые высокие темпы роста за последние 20 лет. Рост стал возможен за счет всех компонентов – оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов и доходов от собственности. 9 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махунин отметил сотрудников пожарной охраны, которые участвовали в устранении последствий атаки БПЛА на территории региона. Спасатели получили награды за профессиональные действия, оперативность и мужество при выполнении задач. Во время церемонии глава региона поблагодарил пожарных за работу в сложных условиях. По словам Махунина, благодаря их слаженным действиям удалось не допустить распространения огня и обеспечить безопасность жителей Прикамья. Пенсия для самозанятых россиян может достигать 50 тысяч в месяц. Для этого нужно в течение 30 лет ежегодно перечислять максимальные взносы в социальный фонд. Сейчас это почти 572 тысячи рублей в год. Если платить по минимуму около 72 тысяч ежегодно, пенсия составит примерно 14,5 тысяч. Такие расчеты привел профессор финансового университета Александр Сафонов. Он напомнил, что самозанятые не обязаны делать отчисления в соцфонд, но могут добровольно подключиться к пенсионному страхованию, пишет ТАСС. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». 13 мая в среду в Перми будет пасмурно, небольшие дожди, ветер восточный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 8, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Перми 14 градусов.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
3: А ведь опытные разведчики знают. В центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет. И все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Лучший отдых дома – это Аксиома.
4: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
3: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
4: Свой детский сад, сквер и бульвар.
3: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491.
2: Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
8: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
7: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060. Город Пермь.
2: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
3: 6+.
4: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластика? Пластиковых и алюминиевых окон и дверей, утепление, модернизация окон. Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
5: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.

0: своих друзей.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: На радио Альфа информация о движении в Перми. Оно сейчас плотное, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Самая крупная пробка на улице Мира. Там можно потерять примерно 20 минут от Советской Армии до Карпинского. Скорость потока не превышает 4 км в час. Заторы в пределах 10 минут на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира и от моста через железную дорогу до Карпинского на Екатерининское от Попова до Борчининова.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: На радио «Альфа» на следующей неделе в невероятном опросе 12+ после 9 утра разыгрываем билеты на спектакли театра «Балет Евгения Панфилова». На правах рекламы 13 мая выигрываете билеты на вечер современных балетов «Шнитке. Метаморфозы». Новое обращение к творчеству «Шнитке» продолжает главные традиции театра – размышления о волнующих проблемах современности, разговор со зрителем о серьезном и главном. 15 мая в театре «Балет Евгения Панфилова» в 19:00. 12+.
1: Реклама.
2: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
4: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления. От 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
7: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
8: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
9: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
10: Я не сажала.
9: Шиш, время-то идет.
10: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
11: Питомник «Цветочные культуры Прикамья». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
10: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
11: «Цветочные культуры Прикамья». 2 Сорокинская, 65/1.
10: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио «Альфа».

0: Неважно, когда вы включаете радио, в компании «Радио Альфа» хорошо всегда.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:30, на Радио Альфа, новости коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Четких планов по возможному визиту в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа нет. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, с Уиткофом постоянно контактирует помощник президента России Юрий Ушаков. В России с начала сезона зафиксировано более 43 тысяч обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. От клещевого энцефалита на сегодняшний день привито уже 2 миллиона 200 тысяч граждан. В Перми на улице Сибирской, 44, планируют построить современный физкультурно-образовательный центр. Соответствующее постановление о реализации проекта опубликовано на сайте городской администрации. Подавляющее большинство родителей выступает за запрет мобильных телефонов в школах. По данным опроса, который приводит РИА Новости, инициативу поддержали более 80% респондентов. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио Альфа о погоде на завтра, в среду, 13 мая. В Перми пасмурно будет, небольшие дожди, ветер восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 8 градусов, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Перми плюс 14.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
5: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
2: Расскажу быстро, где в Перми самые крупные пробки. По данным Яндекс.Карт, больше всего транспорта скопилось на улице Мира, от Советской Армии до Карпинского, на Стахановское, шоссе Космонавтов до Мира и от моста через железную дорогу до Карпинского, на Ленина от Куйбышева до Максима Горького, на Пушкина от Максима Горького до Куйбышева.
3: Радио Альфа, 104.1 FM.
4: Золотая коллекция. Радио Альфа.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
5: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Киев призывает Европу помочь в возобновлении переговоров по мирному урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, Европе нужна новая роль в усилиях по установлению мира. Дипломат отметил, что украинский президент уже обсуждал эту тему с лидерами европейских государств. Он также уточнил, что Украина не требует от Европы заменить США в переговорах. Это должно быть дополнительным направлением, а не заменой или альтернативой. Об этом пишет Лента.ру. Паника вокруг хантавируса раздута и потенциально способна стать обоснованием для введения энергетических ограничений в Великобритании и странах Евросоюза. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В своих соцсетях он указал, что обеспокоенность по поводу распространения инфекции несоразмерна реальной угрозе. При этом, по его оценке, эта ситуация может быть использована для оправдания мер по сдерживанию потребления энергии в европейском регионе. Приемная кампания в российские вузы в этом году пройдет по новым правилам. Впервые будет введен так называемый «день тишины». Об этом рассказал замглавы Миноборнауки Андрей Мельчук. В этот день абитуриенты не смогут подавать документы, отзывать заявления или менять согласие на зачисление. По словам Мельчука, такая мера сделает процесс поступления более прозрачным и предсказуемым для всех участников. Как отметил представитель ведомства, отсутствие изменений в последний момент позволит выпускникам спокойнее оценивать свои шансы и планировать дальнейшие действия, а приемным комиссиям организовано завершение процедуру зачисления. Почетными гражданами Перми могут стать гендиректор ООО «Лукойл Пермь» Олег Третьяков и директор «Пермь-концерта» Ирина Кулева. Проект решения внесен в Пермскую городскую думу от имени главы города. Олегу Третьякову предлагается присвоить звание за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса, благотворительную деятельность и вклад в социально-экономическое развитие Перми. Ирину Кулеву выдвинули за вклад в воспитание подрастающего поколения, сохранение народных традиций, а также развитие культуры и искусства в городе. Рассмотреть проект депутата планируют на майском пленарном заседании Гордумы. Торжественная церемония присвоения званий состоится в июне. В России создан хлеб со сроком годности 2 года. В основу нового продукта легла рецептура хлеба для космонавтов, созданная еще в прошлом веке. Продукт предназначен для использования в армии в специальных условиях, где требуется длительное хранение. Кроме хлеба, ученые адаптируют и другие технологии космического питания для нужд армии экстремальных условий, например, сублимированные супы и вторые блюда. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 13 мая. В среду в Перми будет пасмурно, небольшие дожди, ветер восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 8, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Перми 14 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Спонсор «Минуты драйва» на радио «Альфа» ООО «Грузавтоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Ну, как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
1: Радио «Альфа».
4: Реклама.
5: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсагрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
6: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
7: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
6: «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
8: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
6: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
7: Погнали!
6: perm.menslookstore.ru.
9: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, Огарин 106-694-783-57.
11: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35, 18+.
12: Очки «Хамелеоны» меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
13: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-00-11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
16: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
0: Снова пора посмотреть, что на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, наблюдаются там сейчас серьезные заторы. На 7 баллов загружено движение в городе. Крупнее всего пробки на Ленина, от Сибирской до площади Гайдара, на Чкалова, Стахановской и Мира, от Куйбышева до Советской Армии, на Локомотивной и Ленина, от Фридриха Энгельса до Плеханова, на Камском мосту, улицы Попова, от Борцов Революции

0: до Пушкина, на Соликамской от Печорской до площади Восстания, также на Екатерининской от Куйбышева до Борчининовой, от Плеханова до площади Гайдара.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.
2: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Начните получать пенсию в банке Хлынов и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке Хлынов. Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 миллиона 400 тысяч рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ Хлынов». Лицензия номер 254.
2: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
3: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
5: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом. Хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ. То есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию. Примерно 4 килограмма кефирных грибков.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спалтом. Тайская здравница. Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.
5: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
8: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная, 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
9: Давайте посмотрим, как обстоят сейчас дела на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 7 баллов они загружены. Серьезнее всего заторы на Стахановской, шоссе Космонавтов до Мира, на Ленина от Компроса до площади Гайдара и от Куйбышева до Николая Островского, на Камском мосту улицы Попова от Борцов Революции до Екатерининской, на Екатерининской от Куйбышева до Борчининова, от Плеханова до площади Гайдара, еще на Соликамской от Печорской до площади Восстания, на Малковой, Фридрих Энгельс от шоссе Космонавтов до Локомотивной, на Акулова от Плеханова до площади Гайдара и на Сибирской от Советской до Революции.
10: Радио «Альфа» 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
12: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
1: А ведь опытные разведчики знают. В центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет. И все это за один день.
0: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
2: Устали слушать поющего соседа или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: Ну вот и все. Уже весна. Весной. И банька быть должна.
5: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
2: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 7 вечера. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Министерство здравоохранения будет снижать документационную нагрузку на медиков, внедряя технологии искусственного интеллекта. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости. Как отметил министр, уже вводится разработка, которая позволяет очень быстро проанализировать электронную карту пациента и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения скорой помощи. Мурашко подчеркнул, что на анализ с помощью ИИ уходит несколько секунд. Рособорнадзор утвердил перечень запретов для участников ЕГЭ в этом году. Согласно рекомендациям, во время экзамена запрещено выполнять работу не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Исключение составляют только официально разрешенные материалы по отдельным предметам. На ЕГЭ также запрещено выносить черновики, экзаменационные материалы, фотографировать бланки, переписывать задания, передвигаться по пункту проведения экзамена можно только в сопровождении организатора. Нарушители будут удалять с экзамена. В Краевом Минспорте сообщили, что с сегодняшнего дня в Перми для всех желающих будут доступны беговые роликовые дорожки, а также стритбольные площадки спорткомплекса «Юность». Беговые роликовые дорожки будут открыты ежедневно утром с 7 до 9 и вечером с 19 до 21 часа. Стритбольные площадки в будни с 17 до 22.00, а выходные и праздничные дни с 10 утра до 10 вечера. Услуги платные. За выход на дорожку для бега или катания на роликах нужно заплатить 100 рублей. Аренда шкафчика обойдется в 50. Короткая рабочая неделя началась в России. Она продлится с 12 по 15 мая. В этом году День Победы пришелся на субботу, из-за чего дополнительный нерабочий день был перенесен на 11 мая. Как следует из утвержденного федеральным правительством производственного календаря, в первом месяце лета граждан также ждет короткая рабочая неделя с 8 по 11 июня, после чего последуют 3 дня выходных. При этом пятница 11 июня будет сокращенным рабочим днем, так как он непосредственно предшествует празднику Дню России, который отмечается 12 июня. В июле, августе, сентябре и октябре дополнительных выходных нет. Вторник, 3 ноября, будет сокращенным предпраздничным днем перед Днем народного единства. Отдыхать россияне будут в среду, 4 ноября. Последним рабочим днем в этом году станет среда, 30 декабря, а 31 декабря уже нерабочий день. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 13 мая в среду в Перми будет пасмурно, небольшие дожди, ветер восточный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 8, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Перми 14 градусов.
2: Реклама. Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Если нравится музыка, радио Альфа. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

всегда предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому.

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106, 190. 94-783-57.
7: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
8: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
9: Соседи новую мебель привезли. Белорусскую. Говорят, выгодно взяли.
10: Так в Мебелево же ярмарка. Цены такие, что я сама не ожидала. А еще и бесплатная доставка за один день.
9: Ну все, собирайся. Едем.
11: Мебелево. Улица Энергетиков, 37.
9: Угощения и призы каждому посетителю.
12: Ура! Открыт набор на летние каникулы в телемастерской «Сфера». Дети попробуют себя в роли ведущих, журналистов и блогеров. Пройдут курс актерского мастерства и техники речи. Примут участие в программах «Рифей ТВ», которые увидит весь город. Подробности в группе ВКонтакте «Сфера ТВ Пермь». Для лиц старше 6 лет.
13: Посмотрим, где в Перми сейчас самые большие пробки. По данным Яндекс.Карт, сильнее всего загружено с Соликамской от Печорской до площади Восстания, Стахановская, шоссе Космонавтов до Мира, Екатерининская от Плеханова до площади Гайдара и от Попова до Борчининова, Куйбышева от Екатерининской до Революции.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
1: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
0: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
1: Свой детский сад, сквер и бульвар.
0: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Идем.
2: Летим.
1: Едем.
2: Отдыхаем.
1: Путешествуем.
2: С туристической компанией «Кубань».
1: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
2: Звоним. 2-700-510.
1: Ждем на Ленина 10.
2: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
3: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
4: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
2: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
1: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Коротко о дорожной обстановке в Перми к этой минуте. По данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. Самые серьезные на Стахановской, от шоссе Космонавтов до Мира, на Карпинского, от моста через железную дорогу до Стахановской, на Екатерининской от Попова до Борчининова и от Хохрякова до площади Гайдара, на Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара.
1: Радио Альфа, 104.1 FM.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООСЗ «Орсогрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
1: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: В «Руки вверх» бар – праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрань 106-594-783-57.
5: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
6: ООГДБОЙ, 614-039, город Пермь, улица Красного, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
7: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: Перми 8 часов вечера. Вы слушаете радио «Альфа» с новостями. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Правительство России поддержало продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв Кабмина. Упрощенный порядок оформления заработал с сентября 2021 года и показал высокую эффективность. По данным Росреестра, за это время граждане зарегистрировали права почти на 250 тысяч гаражей и почти 500 000 земельных участков под ними. В Кабмине подчеркнули, что инструмент оказался очень востребован у населения и, наконец, позволил узаконить объекты, которыми люди пользовались десятилетиями. Инфляция в России по итогам года приблизится к показателям 5%, сообщают ведомости со ссылкой на вице-премьера Александра Новака. По его словам, начиная со следующего года инфляция будет вблизи целевого уровня в 4%. Новак указал, что рост цен существенно замедлился и продолжает замедляться, а Кабмин вносит вклад в задачу поддержания ценовой стабильности посредством усилий по поддержанию конкуренции и недопущению злоупотребления доминирующим положением отдельных продавцов. Вице-премьер указал на гибкую таможенно-тарифную политику, которая позволяет балансировать спрос за счет импорта при недостатке внутреннего производства. С сентября в России могут официально ввести более 10 новых медицинских должностей. Такой проект приказа подготовил Минздрав, сообщает РБК. В номенклатуру планируют включить врача по медицине здорового долголетия, специалиста по физической реабилитации, медицинского логопеда, а также нутрициолога. Кроме того, в перечне появится медицинский психолог, микробиолог и медсестра по медицинской реабилитации. Одновременно ведомство прекращает прием на обучение по ряду устаревших направлений. Власти Пермского края рассматривают возможность повышения выплат гражданам, сообщающим о пьяных водителях. Сейчас за такую информацию выплачивают 5 тысяч, но в ближайшее время эта сумма может вырасти. Как рассказал исполняющий обязанности министра территориальной безопасности региона Альберт Марданов, сейчас анализируется статистика и опыт других субъектов России. Напомню, что программа поощрения за сообщения о нетрезвых водителях действует в Пермском крае с февраля 2024 года. Для получения выплаты необходимо сообщить в полицию номер автомобиля, его марку, цвет, местонахождение и предполагаемый маршрут движения. В общественной палате предложили создать в родильных домах комнаты молодого отца. Такие помещения будут удобны для желающих поддержать жену в партнерских родах, отметил заместитель секретаря организации Владислав Гриб. По словам представителя общественной палаты, партнерские роды надо всячески пропагандировать, но обязательно в стране их делать не стоит. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 13 мая в среду в Перми будет пасмурно, небольшие дожди, ветер восточный 3-5 метров в секунду. Плюс 8 градусов ночью, завтра днем плюс 13-15.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь-НН» в грузоавтоимпорт. Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. Грузоавтоимпорт. С уважением к вам и вашему бизнесу.
2: Радио «Альфа».
1: Реклама.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Возможности будут неочевидными. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Нужно завершить старые дела. Близнецы, удачный день для коротких поездок и переговоров. Вы сможете расставить все точки над «и». Раки, день позволит наверстать упущенное. Возможно, вернутся деньги или вы получите второй шанс. Львы, не самый простой день. Возможно, тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством. Но все это поможет ускорить дела. Девы, события дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Даже если вы не станете ничего менять сейчас, внутреннее решение будет принято. Весы, обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи. Доверяйте своему чутью. Скорпионы, свежая информация позволит вам скорректировать планы. Не бойтесь обострения конфликтов, это нужный вам процесс. Стрельцы. День нагнетения эмоций. Будьте аккуратны с принятием решений. Скорее всего, они будут ошибочными. Козероги. День подходит для учебы и командировок. Также неплохо было бы просто напомнить о себе нужным людям. Водолеи. От вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Возрастает вероятность неверных суждений и неоправданного риска. Рыбы. День, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте этот шанс.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
2: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 13 мая в среду в Перми будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди, ветер восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8 градусов, завтра днем в Перми плюс 13-15.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

Радио Альфа. Say, there's always two sides to every story.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 13 мая в среду в Перми будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди, ветер восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8 градусов, завтра днем в Перми плюс 13-15.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Возможности будут неочевидными. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Нужно завершить старые дела. Близнецы, удачный день для коротких поездок и переговоров. Вы сможете расставить все точки над «и». Раки, день позволит наверстать упущенное. Возможно, вернутся деньги или вы получите второй шанс. Львы, не самый простой день. Возможно, тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством. Но все это поможет ускорить дела. Девы, события дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Даже если вы не станете ничего менять сейчас, внутреннее решение будет принято. Весы, обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи. Доверяйте своему чутью. Скорпионы, свежая информация позволит вам скорректировать планы. Не бойтесь обострения конфликтов, это нужный вам процесс. Стрельцы. День нагнетения эмоций. Будьте аккуратны с принятием решений. Скорее всего, они будут ошибочными. Козероги. День подходит для учебы и командировок. Также неплохо было бы просто напомнить о себе нужным людям. Водолеи. От вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Возрастает вероятность неверных суждений и неоправданного риска. Рыбы. День, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте этот шанс.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 13 мая в среду в Перми будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди, ветер восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8 градусов, завтра днем в Перми плюс 13-15.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: надзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет. Привет, дождливо этим летом, а впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах, и черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.